Я по любви помин без правил. Я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Я обязательно

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила

сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась, да.

Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70.

глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: помните, как молодые.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темная ночь.
0: На радио «Шансон».

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют.
1: Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Строит!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Самое страшное в расставании – это не потерять человека, а потерять версию его, которую ты сам выдумал. Ту, которая всегда была рядом, понимала с полуслова и ждала тебя. Михаил Бублик открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». 7:04. Время московское. Здесь я, Артем Демин. Всех приветствую. Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения. Далее Стас Михайлов, Алекс Лим и дуэт «Хорошая песня». Прямо сейчас «Косыночка».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Вот она, честная мужская лирика с дымком и до мурашек. Группа «После 11» на радио «Шансон», когда поют о любви мужики. Скажу вам по секрету, о чем бы ни пели мужчины, чаще, ну ладно, 99,9% это всегда о любви. Далее на радио «Шансон» мы услышим Анатолия Полотно и Федю Карманова, Катю Огонек, Артура Руденко и Сергей Куренков. Продолжает наш прекрасный час, утренний час на радио «Шансон».
1: Еду домой на маршрут.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и

0: Шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

На прошлой неделе, 11 июня, Марк Бартон был у нас в гостях в утреннем шоу и в «Звездном завтраке» показал именно эту песню «Летай». Причем произошло это эксклюзивно, песни еще не было на музыкальных площадках, ее можно было услышать только на радио «Шансон». И вот теперь уже со вчерашнего дня песня официально выпущена на всех цифровых площадках, поэтому если понравилась композиция «Летай» Марка Бартона, слушайте ее везде. А я хочу передать привет Димахин Николай. Передает привет Сорокину Константину из города Ядрин. Удачной вахты желает Николай Константину. Да, кстати, это мобильные выходные на радио «Шансон». Если у вас есть приветы, поздравления, то не стесняйтесь, отправляйте.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Анапе разрешили купание на 58 пляжах. Еще 10 сейчас проходит экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Восстановление побережья продолжается после крушения танкера в Керченском проливе. На пострадавших пляжах досыпают слой чистого песка. Специалисты следят за состоянием моря у берегов Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. С начала работы очистили больше 3500 километров береговой линии и вывезли около 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Россия введет экспортную пошлину на алмазы с 1 сентября. Пошлина в размере 8% от таможенной стоимости распространится на необработанные и частично обработанные алмазы массой от 0,45 до 10 карат и алмазы специальных размеров массой более 10 каратов. Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 году, который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. В ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России. В результате объем добычи алмазов в мире снизится с текущих 100 миллионов до 20 миллионов карат. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. В финале Алина Михайлова, Александр Михайлова и Яна Егорян одолели француженок 45-39. Это первое золото россиян на турнире. Для двукратной олимпийской чемпионки Егорян это уже 7-е золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019-го. Для однофамилиц Алины и Александра Михайловых это первая европейская победа. Ранее Яна Егорян выиграла личное серебро турнира, а призер игр в Токио раперист Кирилл Бородачев – бронзу. На чемпионате Европы россияне выступают в нейтральном статусе, но уже на чемпионат мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля, поедут с флагом и гимном. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: 8:06 в Москве. Здесь я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго утра и отличного настроения. 20 июня на календаре, и это суббота. Завтра, как вы знаете, отмечается День медицинского работника. И в преддверии этого праздника Надежда из Онеги хотела бы передать привет врачу-терапевту, заведующему отделению Листовой Елене Ивановне, которая просто замечательная, которая просто помогла и даже спасла Надежду в нужный момент. Ну а сейчас иногда забегает к Елене Ивановне поблагодарить и просто поболтать. В общем, Елена Ивановна, спасибо вам за вашу человечность, за вашу молодость и профессионализм. Так, с добрым утром, Артем, едем мы в машине на дачу. Передайте, пожалуйста, мужу, чтобы не расстраивался по поводу высоких цен на бензин. Это временно, будем надеяться. Вы, Татьяна, находите заправки, где цены не очень высокие. У нас в Москве, например, очень сильно отличаются одни заправки от других, поэтому надо знать, куда ехать и где заправляться. Не везде нужно заправляться, где просто есть бензин. Смотрите на ценник. Теплых выходных, спасибо, радио Шансон. Всегда пожалуйста. И еще одно есть у нас, точнее, приветик. В рамках мобильных выходных передайте, пожалуйста, привет Александру Ивановичу Косенкову. Мы, девочки, его любим, а если иногда обижаем, так мы же девочки. Всем слушателям радио Шансон отличных выходных. Мирного неба над головой, хорошей погоды, прекрасного солнечного настроения. Если кто-то работает, то продуктивного рабочего денечка от Марии, массажиста из Санкт-Петербурга.
1: Я не принадлежу себе день ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы». 20.

0: изменить ее.
1: Зайди на сайт радиошансон.ру и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

Не знаю, как вы, а я вот, например, жду с нетерпением, когда построят новую скоростную железнодорожную трассу между Москвой и Санкт-Петербургом, потому что, ну, согласитесь, прикольно, например, в субботу утром поехать в Санкт-Петербург, через 2 часа оказаться в Питере, весь день можно будет погулять, и потом вечером за 2 часа также вернуться в Москву. Фантастика, да. Будет ли она реальностью? Конечно, будет. Когда? Ну, будем надеяться, что в самое ближайшее время. С добрым утром, лучшее радио мира. О, хорошее обращение от Валентина. Спасибо, Валентин. Процветание вам прошу поздравить с наступающим днем медицинского работника, одной из лучших врачей. Да давайте так, Валентин, лучшего врача. Вот так надо говорить. Вайнштейн, Ирину Валентиновну. И хочу пожелать ей всех благ. И самое главное, хочу пожелать ей здоровья. Да, дорогие друзья, это мобильные выходные на радио Шансон. Программа по заявкам начнется только в 15:00. Но нужно же дать вам возможность уже с утра, в субботу, передать кому-то привет, сказать несколько приятных теплых слов. Пишите, почитаю ваши сообщения.

0: через неделю, 27 июня, хорошая группа Михаила Танича «Лесоповал» соберет всех поклонников на летний концерт. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно будет послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», этот трек вы знаете, «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки», эти и другие хиты прозвучат непременно вживую. На концерте будет камерная сцена, камерная обстановка, все чинно, благородно, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Есть возрастное ограничение 18+. Но в любом случае ждем вас на концерт.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования до 2030 года. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Следующий уровень – специализированное образование, занимает от 1 до 3 лет. Аспирантура становится профессиональным уровнем. В ближайшие годы к проекту присоединится еще несколько университетов. В Ассоциации туроператоров России сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам, прибывающим через все международные аэропорты страны, необходимо обязательно заполнять электронную карту. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Вьетнамской миграционной службы. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней. Также это коснется обладателей электронных виз. Средняя пенсия мужчин-курьеров в России может составить 45 тысяч рублей, сообщил профессор Финн-университета при правительстве Александр Сафонов. Такое возможно, если специалист трудился официально и получал зарплату в размере 130 тысяч рублей на протяжении 43 лет. При зарплате 65 тысяч рублей минимальная пенсия мужчин-курьеров может составить чуть более 27 тысяч. При такой же зарплате у женщин-курьеров минимальный размер пенсии будет около 25 тысяч. Для этого необходимо иметь стаж 38 лет. Эксперт подчеркнул, что большая часть курьеров оформлены как самозанятые, поэтому им необходимо самостоятельно вносить взносы. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. Мария Деева, радио «Шансон».

Алексей Брянцев и Елена Касьянова открывают новый музыкальный час на радио «Шансон». Я, Артем Демин, всех приветствую и желаю вам доброго утра. 20 июня на календаре. Кто рано встает, тому Бог подает. Кто рано свой привет присылает, тот рано свой привет в эфире и услышит. Передаю огромный привет Елене из Кирова. Лена, быстрее поправляйся, просит Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Доброе утро всем работающим в субботу и всем слушателям радио «Шансон». Удачного и продуктивного вам дня. Это уже от Маруси из Красногорска. И хочу поздравить от себя и от радио «Шансон» с наступающим днем медицинского работника, весь преподавательский состав Московского колледжа номер 2. Всем здоровья, удачи и прекрасного настроения. Подпись Елена, город Москва. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Свои приветы отправляйте. Плюс 7-909-955-1030. Далее Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и прямо сейчас Михаил Круг.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: ведущий.
1: Если у вас есть сила и желание в субботу утром сделать утреннюю гимнастику, то это очень правильное желание. Ну, а Владимир Высоцкий, я думаю, сейчас вам в этом помог. Передайте привет, поздравления моей дорогой куме Перфиловой Екатерине Геннадьевне. У нее двойной праздник. Ну, во-первых, она врач-анестезиолог-реаниматолог. И на свой профессиональный праздник у нее родился сын Матвей, мой крестник. Здоровья им, добра и мирного неба над головой. Это от Натальи из Долгорукова. Здравствуйте, радио «Шансон». Слушаю вас каждый день. И хочу передать привет всем, кто работает в субботу. И особенный привет в город Абакан. Всем, кто меня знает. Удачи от Сергея Бобровского. И еще одно поздравление. Хочу поздравить с наступающим праздником мою дорогую сестренку Леночку Малышеву, замечательную девушку, маму, бабушку Катюшу Маркачеву и, конечно, замечательную медсестру нашей школы Ирину Борисовну. Девочки, отличных вам успехов во всех ваших начинаниях. Это от Татьяны Мельниковой из Саратова. Спасибо, радио «Шансон», вы лучшие. Всегда пожалуйста.

0: сезон реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: начинается с тебя.
1: Прекрасно, когда утро начинается с приветов или поздравлений. Я думаю, никто с этим не будет спорить, правильно? И вот такое поздравление красивое и большое мы получили от Нины, которая хочет поздравить с наступающим профессиональным праздником людей в белых халатах. Я поздравляю близких людей, племянницу Плетневу Ирину Михайловну, педиатра города Александровск, Пермского края, Зайкову Елену Ивановну, медсестру из города Химки, своих одноклассниц, медицинских сестер, Савенко Надежду из поселка Мирской Кавказского района, Краснодарского края, Красных Светлану Александровну из города Кропоткин, опять же Краснодарского края, всех одноклассников, причастных к этому празднику, а также коллектив медицинских работников участковой больницы поселка Мирской Кавказского района, опять же, угадайте, какого края? Правильно, Краснодарского края. Ваша профессия – это настоящее призвание. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия. И пусть добро всегда возвращается к вам сторицей. С уважением, семья Поповых и, в частности, Нина.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовом кодексе, которые предусматривают дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный, который ждут люди. Сообщения об ужесточении правил ремонта и перепланировки квартир не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Мосжилинспекции. Ранее в СМИ писали, что с 1 июля требования изменятся, а по квартирам начнут проводить рейды. В ведомстве пояснили, что никаких изменений в документы не вносилось. Проверки, как и раньше, проходят по обращениям граждан, управляющих компаний и профильных организаций. Если незаконную перепланировку выявят, собственника могут оштрафовать и обязать вернуть квартиру в состоянии по технической документации. В российских школах будут учить арабский язык. Утвержденная программа начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в России уже третий год проводится Олимпиада по арабскому языку. Кроме того, российская сторона подготовила и передала в Арабские Эмираты русские народные сказки, книгу о России и произведения российских писателей, переведенные на арабский язык. В рамках программ школьного обмена учащиеся ежегодно посещают Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, ведется подготовка эмиратских школьников к Олимпиадам по физике. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня солнечно, без осадков, воздух прогреется до плюс 22, в воскресенье до плюс 25. С понедельника возвращаются дожди. Мария Деева, радио «Шансон».

Поймал себя на мысли, как хорошо, что сейчас на проводах нет никакого инея. И вообще хорошо, что сейчас лето. И, конечно, прекрасно, что сейчас июнь 20-е на календаре. С вами Артем Демин. Еще раз всем доброго утра, отличного настроения. Радио «Шансон» в рамках мобильных выходных. Хочу передать привет любимому мужу, который сегодня на дежурстве, а себе желаю сил в борьбе с сорняками. Кстати, это бесполезно, Ольга, все равно не выиграете вы у них. Всем хороших выходных, любителям радио «Шансон», спасибо ведущим. Ольга, Беларусь. Так, ну еще один приветик успею, да, наверное. Передай привет, Великий Устюг. Это рано. Вот этот вот на связи Улан-Удэ. Привет любимому мужу Барсукову Алексею Петровичу от Ирины Николаевны. Дорогие друзья, мобильные выходные продолжаются. Далее Сергей Куренков и Александр Буйнов. Ну а пока Елена Ваенга, она же принцесса.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Ruskomsport.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

Надеюсь, что Алексей Петрухин и Анна Семенович раскачали ваше сегодняшнее летнее утро. И несколько еще приветов и поздравлений я хочу сейчас прямо прочитать. С наступающим днем медика, мою взрослую умную дочь, врача-терапевта Емельянову Альбину Сергеевну из Новосибирска, поздравляет мама Надежда Николаевна. Хочу пожелать ей самое главное терпение в работе, здоровья и счастья в личной жизни. Соседи по даче поздравляют с днем медработника, кандидата медицинских наук, все серьезно, заслуженного доктора России, хирурга Биюнка Александра Енеевича. Своими золотыми руками и чутким отношением он спас многие жизни, продлил очень многим счастливые годы. Пожелайте этому человеку долгих лет и здоровья. Он очень любит своих жену, детей и внуков. Ну и еще одно сообщение. Артем, передайте привет великий Устюг Нине Казначеевой, которая сейчас лежит в больнице. Желаю ей скорейшего выздоровления и песню в исполнении Афины. Так, действительно, Афина сейчас появляется в нашем эфире. Ну а привет нам присылала Любовь из Санкт-Петербурга. Еще не поздно отправить свой приветик. +7 909 955 1030. Мобильные выходные продолжаются.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Разгулялась волна, а тебе не по счету.
9: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Если очень ждете хит-парада «Шансон года», то он уже через несколько минут будет в нашем эфире. Артем, передай привет на правый берег матушки Волги в село Печорское моим любимым девочкам Оленьке, Анастасии, Елизавете, Екатерине и сыну Алексею, а также всем любителям шансона от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Передаю привет и с наступающим днем медработников всех девушек выпуска 80-го года Старобельского медицинского училища. Вас, Артем, тоже поздравляю, поскольку вы имеете отношение к этой профессии. Спасибо. Имел когда-то, Клавдия. Спасибо огромное. Так, Артем, поздравьте с предстоящим праздником медицинских сестер реабилитационного центра для несовершеннолетних города Алексин, Знобищевой Людмиле Александровне и Семашко Инне Николаевне. Здоровья им, простого женского счастья и всех благ. Это от Светланы. Ну что же, дорогие друзья, далее хит-парад. Шансон года. Слово Рустему Ахметшину. Потом здесь появится Андрей Петров. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Пока.
1: Бывает, что часто очень

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так,

0: шансон.
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. На госуслугах стартовал прием заявлений в вузы, сообщают Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Все с помощью сервиса поступления в вуз онлайн, рассказали ведомстве. Кроме того, в сервисе будущий студент может выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение. А зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками. Нововведения коснулись и иностранных студентов. С этого года у них есть возможность поступить в российские вузы онлайн. В Госдуме поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на электросамокатах. Как заявил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, это связано с ростом числа пострадавших и невозможностью получить компенсацию за отсутствие у виновника ДТП страховки. Чиновник также указал на то, что сейчас законодательство не регулирует ответственность курьеров при дорожно-транспортных происшествиях. Безработица в России остается на исторически низком уровне, об этом сообщили в Банке России. При этом отмечают, что кадровый дефицит в компаниях все еще сохраняется. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первой половине года экономика росла умеренными темпами. В последние месяцы также ускорился потребительский спрос, а инвестиционная активность немного выросла после снижения в начале года. Минэкономразвитие отменило рекомендации о приостановке продаж туров на Ближний Восток. Министерство сделало это после заявления МИД России в связи с изменением обстановки. При этом представители Минэкономразвития обратили внимание, что нашим соотечественникам, планирующим поездки в Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, следует проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями российских ведомств. Заключение выпуска. Официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 18, ветер северный 4 метра в секунду. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодняшний хит-парад напоминает большую компанию за одним столом. Кто-то вспоминает прошлое, кто-то выясняет отношения, кто-то собирается в полет, а кто-то уже вовсю делит лето, не дожидаясь отпуска. У микрофона Рустем Ахмедшин. Начинаем движение по музыкальной дюжине недели. Не каждая неприятность заслуживает длинного объяснения. Иногда достаточно двух слов. Эдгар и Рада Рай с песни «Вот зараза» расположились на 12-й строчке хит-парада. Самое любопытное, каждый слушатель наверняка представляет совершенно разного человека. Но реакция при этом у всех примерно одинаковая. Чтобы проголосовать, число 38 отправьте на номер 8909-955-1030. Шансон номер.

0: Удивительная вещь. Годы идут, а некоторые события продолжают храниться в памяти гораздо надежнее, чем в современных облачных сервисах. Александр Маршалл с песней «Эти даты» занимает сегодня 11 место. Порой достаточно одного воспоминания, чтобы снова услышать старый звонок телефона, увидеть знакомый двор или вспомнить разговор, который давно закончился, но почему-то остался рядом на всю жизнь. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 11.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. В 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Одни считают дни до отпуска, другие уже мысленно сидят на веранде с прохладным напитком и отключенным телефоном. Алексей Петрухин и Анна Семенович именно для таких людей записали песню «Раздели со мной лето». Песня на этой неделе поднимается на 10-ю позицию чарта. От этой истории веет дорогой, солнцем и уверенностью, что рабочие чаты вполне способны подождать до понедельника. СМС-код число 59.

0: Кто-то предпочитает ходить по земле, а кто-то выбирает более высокие маршруты. Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции. Настроение этой работы хорошо описывает простая мысль. Иногда полезно подняться над суетой хотя бы на несколько музыкальных минут. Вид сверху обычно оказывается гораздо приятнее. СМС-код число 25.
1: Шансон номер...

0: В жизни бывают двери, которые открываются ключом, бывают те, что открываются звонком, а бывают самые сложные – эмоциональные. Алена Петровская и ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» остаются еще на неделю на 8-м месте. Наверное, каждый хотя бы раз пытался достучаться туда, где ответа пришлось ждать значительно дольше, чем хотелось бы. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 8.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Некоторые голоса обладают редким свойством. Их узнают раньше, чем радио успевает назвать исполнителя. За годы слушатели привыкли к его особой манере рассказывать истории. И всякий раз кажется, что перед тобой не просто песня, а отдельный рассказ со своим настроением и характером. Итак, Владимир Ждамиров с песни «Купола колокола» сегодня на 7-й строчке. СМС-код число 40.

Человеческие отношения – тема настолько сложная, что для ее изучения иногда не хватает ни книг, ни советов друзей. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» опускаются на 6-е место. Самое интересное начинается тогда, когда слушатель пытается понять, это просьба, предупреждение или все-таки приглашение сделать ровно наоборот. Пока решаете, не забудьте проголосовать. СМС-код число 36.

Похоже, Наташка уже окончательно закрепилась в музыкальной истории этого сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 5-й позиции. Чем дольше этот хит остается в чарте, тем сильнее хочется узнать подробности биографии главной героини. Скоро, кажется, ей понадобится собственный пресс-секретарь. СМС-код число 51. Всем Наташкам посвящается. Шансон.

Любовь редко предупреждает о последствиях заранее. Иначе половина мировой музыки просто не появилась бы на свет. Следующая песня напоминает старую истину. Человек способен учиться на ошибках. Правда, когда речь идет о чувствах, этот навык почему-то временно отключается. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает 4-е место. СМС-код число 47. Шансон.

тройке лидеров расположилась работа, которая уверенно чувствует себя на любой сцене в любой компании. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» получает бронзу. Если считаете, что Миша просто обязан вернуться на вершину, голосуйте. СМС-код число 35. Шансон.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Когда артист десятилетиями остается востребованным, это уже не случайность, а профессиональное мастерство. Михаил Шафутинский представляет в чарте свой суперхит «Последний полет». Работа получилась взрослой, уверенной, очень точной по настроению. Такие песни не требуют суеты вокруг себя. Они и без того находят дорогу к своему слушателю. СМС-код число 21.
2: Шансон номер 2.
4: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Эдгар и Рада Рай продолжают поиски человека, которому посвящено знаменитое «Вот зараза». Следствие пока продолжается на 12-м месте.
1: Бьем за даты, которые будут навеки в сердцах.
0: Александр Маршал напомнил о датах, которые память хранит даже надежнее, чем паспортные данные. Эти даты на 11-й строчке. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже поделили лето на 10-й позиции. Михайлов с песни «Летай» предложил подняться повыше над повседневными заботами. 9-е место.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская в очередной раз доказала, что настойчивость способна конкурировать даже с хорошими замками. «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня на 8-й ступени. Владимир Ждамиров напомнил, что узнаваемый голос – это тоже музыкальный инструмент. «Купола колокола» занимает 7-ю строчку. Чепик и Холла оставили слушателям непростую задачу по расшифровке отношений. Хит «Не люби меня» на 6-м месте. Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки быстрее, чем некоторые блогеры набирают подписчиков. 5-е место.
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев еще раз подтвердил, техника безопасности и любовь редко встречаются на одной территории. Его любовь обжигает на этой неделе на 4-й позиции.
4: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик получает бронзу шансон-чарта за песню «Лети лепесток».

Михаил Шуфутинский уверенно провел последний полет через всю дистанцию и остановился буквально в шаге от первого места. На вершине этой недели находится артист, который давно научился жить по собственным правилам. И прямо сейчас узнаем его имя. Первое место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». В этой работе нет стремления понравиться всем подряд. Возможно, именно поэтому она вызывает доверие. Слушатели возвращаются к ней снова и снова, а песня продолжает удерживать лидерство в нашем чарте. Если и вам по душе новая работа Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть новая неделя принесет хорошие новости, интересные встречи и музыку, которая окажется рядом именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Радио «Шансон».
8: Магадан. Значит, опять домой.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильности проведения сезонных полевых работ во всех регионах. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, более прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также включают навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле, при этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В Госдуме предложили усилить контроль за маркировкой продуктов, которые производители называют полезными. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер палаты Борис Чернышов. Он отметил, что на упаковках все чаще появляются формулировки вроде «идеальный состав» или «полезный продукт». При этом такие заявления могут быть только ходом и не всегда говорят о пользе товара для здоровья. Чернышов предлагает дополнительно информировать покупателей об этом на упаковке. Кроме того, в Роспотребнадзоре могут проанализировать, насколько распространена такая практика на российском рынке. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр. Мария Деева, радио «Шансон».

Рюмка водки на столе. В начале часа на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, поскольку выходной нам показывает календарь, субботу, ну, на столе может быть то, что обычно в будни на столе-то и не присутствует. А почему бы, как говорится, и нет. Корюшка, вот тоже может быть к столу сегодня в субботу. По крайней мере, в музыкальном плане уж точно она у нас у всех будет. Звучит эта песня. Потом вернемся, пообщаемся.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Придорожный год» от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Виктор Королев пропел на хорошем радио. Спрашивает артист резонно, а будет ли когда-нибудь такое лето, что 1 июня включилась солнечная погода, а выключилась только 1 сентября. Говорит, сам уже 65-й год, все ждет, надеется. Но, заметьте, оптимизма не теряет. Звездочка в эфире побывала на радио «Шансон», а дальше песня «Безумная».

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

На радио «Шансон Безответное». Ну а дальше услышим одну из песен Виктора Дорина. И, кстати, именно по композиции устроил конкурс в интернете. Виктор Дорин, что нужно делать? Короткое видео под трек «На юга» снять и продолжить фразу «Как я отдыхаю». Ну и выложить, соответственно, ролик в интернет. А главный победитель получит приглашение на ближайшее выступление Виктора Дорина. Это «Лена» зазвучит на хорошем радио.

Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года...

0: Дилерский центр «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Это...

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кажется, что ключи от счастья летом найти гораздо проще. Вот Михаил Шуфутинский только-только объявил, что в самое курортное время и сам будет на курорте, вернее, курортах и на нашем юге, и в нескольких турецких городах, не отдыхать, петь для поклонников собирается. И сейчас на шансоне споет с Валерием Курасом.

0: горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь очень.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления. Кроме того, предлагается разрешить направлять маткапитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки. Центробанку могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Насколько именно, в Центробанке будут обсуждать на следующем заседании. Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. При этом в регуляторе отметили, что устойчивый рост цен немного замедлился, но все еще остается выше целевого уровня. В Госдуме объяснили, почему в России невозможно отказаться от летних отключений воды. После отопительного сезона теплосетям необходим профилактический ремонт, рассказал зампред комитета по ЖКХ Александр Аксененко. Если отказаться от таких работ, риск аварийных отключений в отопительный сезон существенно возрастет, а их последствия будут гораздо серьезнее нескольких дней без горячей воды. Однако есть варианты сокращения сроков отключений, и в новых районах такие решения уже закладываются на этапе проектирования, заявил эксперт. По словам Аксененко, главная задача не отказываться от профилактического отключения, а сделать его незаметным для россиян. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 22, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25. Мария Деева, радио «Шансон».

Ну, какие теперь очереди за хлебом? Хлеба и зрелищ хватит всем-всем абсолютно, и песен в том числе. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, а если кажется, что песен «Шансона» вам не хватает, надо просто чуть-чуть погромче сделать радиоприемник. Но так, чтобы, конечно, соседям в выходной не мешать. «Не святой» звучит дальше на радио «Шансон», а чуть позже «Берега мечты».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил

О берегах мечты на хорошем радио. Стас Михайлов на этой неделе отпраздновал, Стас, серьезную дату своего брака. 15 лет вместе с супругой, любимой. Ну, чем вам не пример традиционных семейных ценностей для поклонников? «Берега мечты» послушали. Ну, а теперь «Зинаида» звучит на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

хотел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была,

И голоса этих исполнителей давным-давно стали родными. Анатолий Полотно, Федя Карманов на волне хорошего радио. Приходили накануне к нам в студию в программу «Живая струна». Разумеется, мы делали и видеозапись этого выступления, этих песен, которые в студии у нас были исполнены. Так что чуть-чуть обработаем это видео. И обязательно на официальной страничке шансона в соцсетях выложим. Дождитесь обязательно анонс. Ну а пока «Тяжело седому пацану» звучит на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Что точно, то точно. Чувства будут в размах, потому что грядет «Разгуляй». Наша всенародная танцплощадка распахнет свои двери 14 ноября. На лайф-арене мы с вами встречаемся, танцуем и поем. Это, правда, будет вечер, наполненный любимыми песнями. И артиста будет очень-очень много. Несколько часов любимой музыки, энергичные танцы и отличное настроение. Все это гарантированно. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+. И, кстати говоря, среди тех артистов, которые к нам присоединяться 14 ноября на столичной лайф-арене. Это будет и Евгений Григорьев, чья песня только-только отзвучала на волне хорошего радио. «Погода шепчет». Это нам уже подсказывает следующий исполнитель, а вернее исполнители, потому что присоединяется к нам на шансоне группа «Сентябрь».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробега.

0: Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медуслуг. Согласно документу, который оказался в распоряжении РИА Новости, заключая договор с медицинской организацией, можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В Госдуме предложили предоставить возможность ставить автомобиль на учет в МФЦ во всех отделениях нашей страны. По мнению главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря принципу одного окна граждане смогут оперативно поставить автомобиль на госучет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Это должно сэкономить время заявителей и снизить уровень бюрократической нагрузки. Сейчас россиянин может зарегистрировать автомобиль в любом регионе, независимо от своего места прописки в отделениях ГАИ. Услуга также доступна в некоторых МФЦ, в том числе во флагманских центрах госуслуг в Москве. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на выходные, понедельник, 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: как будто не было любви и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел.

если бы до сегодняшнего дня не было бы ни одной субботы, обязательно следовало бы ее придумать, а потом сразу следом, практически без промежутка, придумать и воскресенье тоже. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. В субботу «Скажи нет» послушали, будет беспризорник. Чуть позже я вернусь. На радио «Шансон» зазвучит.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

Но для того, чтобы вернуться, надо сначала куда-то уехать. Владимир Ждамиров сразу после этих выходных на неделю на юга, Сочи, Геленджик, Лазаревская. Ловите возможность повидаться с артистом. «Я вернусь» звучало на волне шансона, ну а на очереди «Донская бравада».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

дуэтом Алла Рид, Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Песня называется «В вагоне-ресторане». Пообещал Алексей Петрухин, что придет к нам в студию в следующую пятницу в программу «Живая струна». И также пообещал, что без сюрпризов этот приход не обойдется. Так что дождитесь обязательно, не пропустите. Ну а пока «Свадебное» звучит на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Горькое лекарство» — название этой композиции. Есть у нас и сладкое лекарство для борьбы с тоской и печалью. И это лекарство под названием «Только для вас». Программа приветов и поздравлений уже очень скоро стартует после выпуска новостей на волне шансона. Так что потихоньку уже можете присоединяться. Есть и номер специальный для мессенджеров. Плюс 7-909-955-1030, в том числе и для мессенджера «Макс». Если хочется сделать своим родным, близким что-то приятное, черкнуть несколько строк, можно уже прямо сейчас отправить в студию, чтобы аккурат к началу программы прилетело. Ну, а перед началом программы еще несколько композиций, в том числе вот эта, которая называется «Отпускаю». Музыки много. Шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: шансон.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что изобретения и передовые разработки Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов принесли реальную пользу и ощутимо подняли уровень жизни россиян. За прошедшие десятилетия были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного и инфраструктурного потенциала. По словам президента, ВАИР может стать площадкой для объединения профессионального сообщества инженеров, конструкторов и специалистов, в том числе для продвижения молодежных инициатив. Банки стали реже отказывать россиянам в предоставлении автокредита. По информации «Известий», в мае доля отказов по заявкам снизилась на 10% относительно конца весны прошлого года и составила 73,8%. Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, оживление кредитной активности стимулируется снижением ключевой ставки ЦБ и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, банки по-прежнему сохраняют низкий аппетит к риску в условиях ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. При этом растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При аналитике учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов, а для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат «Айсберг», томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных. В Индии – $13.5. На втором месте – Китай 19,3, Россия расположилась на третьем месте с пикниковым набором за $25.35. Дороже всего поход на пикник оказался в Великобритании, почти $40. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ну что же, мы вперед, мы начинаем. 20 число на календаре, 20 июня. Это «Шансон» в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Еще день-другой, пускай на минуту, но световой день будет прибавляться. Лето в своем развитии, пока еще, и, как нам говорят народные приметы, если сегодня тепло, то к хорошему урожаю ржи, а вот если дождь пройдет, то к тощему наливу колоса, гласит народная примета. Может быть дождь, может быть солнце, с погодой не важно, что будет происходить. Главное, чтобы тепла и душевного, и вот эмоционального хватало абсолютно всем. Вот ради этого наша программа только для вас и существует. Номер плюс 7-909-955-1030 для ваших посланий, для мессенджера Макс в том числе. И вот пришло буквально минуту две тому назад. Шансон. Хотели бы поздравить нашу маму, бабушку, жену Загороднюк Людмилу Борисовну с днем рождения. Хотим ей пожелать крепкого сибирского здоровья, чтобы меньше болела и больше улыбалась. И была жизнерадостной, потому что мы тебя очень-очень сильно любим от детей и внучки. Это поздравление. Вилли Токарев к нам присоединяется. А жизнь всегда прекрасна.

0: Программа только для вас на волне шансона. Мы только-только стартовали. Плюс 7-909-955-1030. Это номер нашей студии для мессенджеров и для Макса в том числе. Вот что пришло. Шансон от Олега пришло. Сердце поет, потому что, кажется, встретил ту самую, которую искал много лет. Друзья мне говорили, капризный я, привередливый. И тот образ, что себе навыдумывал, мне никогда мне в жизни не отыскать. А вот нет. А вот и нашел. Завидуйте все. Ее зовут Татьяна. Татьяна Коробкова. И верю, пишет Олег, что будем мы счастливы. Ну вот, веру можно подкрепить и песней. Загадаю тебя, Алексей Брянцев, на радио «Шансон» в программе «Только для вас».
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза.

И в продолжении программы только для вас на волне хорошего радио сразу пару сообщений на одну и ту же тему. Во всем разберетесь, когда услышите. Хотим передать пламенный привет, самый пламенный, нашему папе, человеку большому во всех смыслах и ростом, и званием выдающемуся, Тереху Сергею Леонидовичу. Его очень ценят на предприятии. У папы много учеников, которые чуть ли его не боготворят. Дело в том, что у папы накануне была знаменательная дата, 30 лет в профессии. Очень хотим его с этим поздравить от семьи Тереховых, супруги Алены, детей Максима и Ирины. Это раз. Сообщение. И еще вот любимое радио. Хочу поздравить с наступающим юбилеем своего горячо любимого мужа, короля Владимира. Солнышко мое лучистое, желаю тебе успехов в жизни, невероятной удачи, доброго здоровья и верных, преданных друзей. Ну и, конечно, уважения в коллективе и скорейшего возвращения домой. От любящей жены Манюни и любимой тещи тоже поздравление прилетает. Девочки, он занят, так и знаете, Тамара Кутидзе споет.

Ну, раз уж у нас такая пошла тема о мужьях, дорогих, любезных, вот ее и продолжим. Шансон «Привет», передай большие привет и теплые слова любимому мужу петуху Евгению. Скажите, что несмотря ни на что, у нас все получится и обязательно все будет хорошо. Я же очень-очень его люблю, пишет супруга Галина. Еще одно от Елизаветы. Передайте, пожалуйста, привет моему супругу Бортнику Сергею, который сейчас мучается, машину ремонтирует и детальку открутить никак не может. Пусть Сережка улыбнется, вдруг у него получится все же ее открутить, пишет Елизавета. Сереж, ну, когда дело не идет, надо же на него посмотреть немножечко с другой стороны и при ином взгляде вдруг и все получится, все открутится. «Мальчик задира» звучит.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Написать нам в программу только для вас. Привет в поздравлении можно с помощью номера плюс 7-909-955-1030 для мессенджера, в том числе и мессенджера Макс. И вот что пишете в течение нашей сегодняшней программы. Привет моей подруге Светловой Натали и коллеге по работе Сережке Иванцову. Отличных выходных и летнего им солнца от Марьяны. Здравствуйте, Шансон. Передайте привет мужу Николаю. Ремонт делает Николай. Поддержите трудовой порыв. И вот еще. Хорошее радио. Хотим передать большущий привет Алексею и Ольге Смирновым, пускай разжигают мангал. Мы подъезжаем, скоро будем, семья Клянь так подписана. Ну, есть время с понедельника по пятницу, когда труды великие, а есть время, когда можно и обнулиться. И это как раз следующая песня на радио «Шансон».

Надо сказать, широка география нашей программы. Из Перми привет. Едем с семьей в деревню. Очень любим радио «Шансон». Передаем привет любимому мужу Леонтию и дочке Кире. Всем мира и добра пожелания. Галюня написала: «Добрый день, радио «Шансон». Хочу передать привет своему супругу Саше, сказать ему, что очень-очень его люблю. Ну и привет передать всему Липецку». Ну и в добавление «Милый» песня в исполнении Афины на радио «Шансон».

и в продолжении нашей программы «Привет в поздравлении» очень интересное письмо от Василия из города Истры Московской области. Пишет следующее. Сейчас мы на даче, отмечаем день рождения. Дело в том, что 17 июня у меня случился юбилей, пишет Василий. Исполнилось 60, и это солидный возраст, считает Василий, для мужчины. Но надеется, что впереди еще очень много интересных лет. Пусть планы исполняются, а желания сбываются полностью и целиком. Присоединяемся к этим самопоздравлениям, Василий. Но надо сказать, что раз прицел такой, впереди много-много интересных лет, пусть в этом прицеле и любовь тоже будет обязательно. «Любовь на прицеле» звучит в исполнении группы «Республика» на хорошем радио «Шансон».

Программа только для вас. Программа «Привет, поздравления» на волне хорошего радио. Приятно, что присоединяетесь и присылаете свои сообщения. За них огромное спасибо. Сегодня у замечательной женщины из Владимира Антоновой Натальи Дмитриевны день рождения. Мы, как написано, коллеги по работе передаем привет и поздравления с этим замечательным праздником. Желаем быть всегда счастливой и каждый день встречать именно с улыбкой на лице. Пусть мельчайшие детали жизни радуют.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?

0: как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Думается, что можно позволить себе озвучить несколько сразу сообщений, пришедших коротких в нашу студию в рамках программы «Только для вас». Во-первых, вот это из Подольска. Добрый день, радио «Шансон». Я ваша постоянная слушательница. Прошу передать мой привет младшему сыну Жукову Ивану. Он проходит службу в Серпухове 15. Осталось всего ничего, 18 дней. От любящей мамы Жуковой Юлии это пришло. Михаил написал: «Любимый радио «Шансон», передайте, пожалуйста, в город Курчатов привет деткам Диме и Ваньке, а также моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя люблю, богиня моя», говорится в этом сообщении таком нежном. «Привет моим девочкам Вике Долгих и Маше Коневой». Это уже от бабушки Жанны. Коротенькая весточка в нашу программу. Ну, а музыкальную поддержку, разумеется, все эти сообщения будут иметь. Группа «Бутырка» появляется на волне «Шансона» и звучит «Сероглазая шалунья».

Неимоверное количество сообщений приходит в адрес программы «Только для вас». Как бы все это уместить в один час, даже меньше, музыкальный? Как бы это все получилось? Пробуем. Шансон. Николай Николаевич из Томска пишет. «Хочу поздравить горячо любимую супругу Ирину Борисовну, врача, с наступающим праздником, Днем медицинского работника. Отдала этой работе более 20 лет лечению детей. Желаю ей здоровья и долгой и счастливой жизни со мной. А также, пользуясь случаем, поздравляю товарища Кучера Евгения Ярославича с праздником, специалиста миноторпедной службы, который всегда на посту и торпеды держит в боевой готовности. А вот еще. Поздравляю любимую мамулю Валентину Егоровну с днем рождения. Желаю долгих-долгих лет жизни, здоровья и, конечно, никогда не унывать. От сына Игоря это поздравление в первую очередь и вообще от всей дружной семьи, как написано. И дальше в продолжении программы «Только для вас» история о чувствах без границ».

0: поэзия в душе.
1: Только для вас. И завершая уже нашу сегодняшнюю программу «Только для вас», дневную, от Кукушкиной Светланы сообщение. «Ах, лет, ты не торопись, шансон ведь летом продлевает жизнь. Привет любимым семьям, Кочкиным, Кукушкиным и Горюновым. Пусть этим летом все будет клево. Так что держите свой такт».
2: Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. На портале госуслуги теперь можно подать заявление на поступление в колледж и техникум. По информации Минцифры, с этого года к сервису подключены более 4000 учреждений по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ. Таким образом, на госуслугах можно пройти профориентацию, знать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн. В России предложили обновить экзамены для водителей и сделать их более практикоориентированными. По словам замдиректора Департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровью Натальи Маркарян, сейчас ведется активное взаимодействие с профильными структурами, в том числе по обновлению содержимого автомобильных аптечек и совершенствованию подходов к обучению водителей. По ее словам, рассматривается вопрос пересмотра экзаменационных билетов. Подготовлено 40 обновленных вариантов, которые переданы в научный центр ГИБДД для дальнейшего анализа и работы профильной рабочей группы. По задумке, экзамен будет предусматривать практическую часть последующей видеофиксации. Москва и Петербург не вошли в число туристических направлений с самыми высокими ценами на размещение. Столица заняла 11 место в рейтинге. Ночь в Москве обойдется туристу в среднем в 6400 рублей. Город на Неве занял 23 место. За ночь придется заплатить 5700 рублей. Согласно исследованию, по росту цен лидируют санатории. Средний чек вырос на 22% в годовом выражении, достиг 10 тысяч рублей за ночь. Также среди подорожавших видов туржилья оказались пансионаты 6300 за ночь, виллы 9600 и загородные отели 10 тысяч рублей за сутки. Сильнее всего выросло в цене за год туржилье на Чукотке, в Республике Алтай и Карачаево-Черкесии. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Когда мне было 20 лет, название композиции, которая звучала в эфире Хорошего радио, ну а чуть ранее отзвучала программа только для вас. Привет, поздравлений. Если расстроились, что ваших приветов, поздравлений в программе не было, то вечернее, может быть, вам придет на помощь. Плюс 7-909-955-1030. Напомню, ваш покорный слуга в студии Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот этот номер для наших мессенджеров, в том числе и мессенджера Макс. Ну а мы продолжаем с песней, которая называется «Не нужен». Я все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Ruskomnet.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Последний полет» звучал на волне хорошего радио в исполнении Михаила Шафутинского. Наверняка застали сегодня на волне шансона и хит-парад, шансон года, и могли слышать, что в хит-параде на этой неделе, да и на прошлой тоже, песня вот эта «Последний полет» Михаила Шафутинского, лидирующей позиции, утратила, ну, на этой неделе на втором месте, а это означает, что надо лишь чуть-чуть постараться, и позицию на вершине можно песни и вернуть. Это обращение к поклонникам. Заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там относительно хит-парада «Шансон года» все-все подробности есть. А мы уже слушаем следующую композицию. «Сердце на костре» называется.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Дуэтная песня на шансоне под названием «Байкал». Александр Дюмин и Евгений Григорьев вместе. Ну, надо сказать, что на этой неделе еще одну дуэтную Евгений Григорьев композицию выпустил, в интернете опубликовал. И эта дуэтная песня носит название «Врачи». И опубликовал Жека эту песню не случайно. Знаю, что в эти выходные медики будут отмечать свой профессиональный праздник. Так что в интернете можно зайти и с композицией ознакомиться. А на волне шансона «На меньшее я не согласен», «Бутоны белых роз» и «Промежутки любви» слушаем, потому что музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей.

0: 90 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А может быть и прав Евгений Кемеровский, когда говорит о неготовности к полету к звездам, потому что, чтобы отправиться на встречу ко звездам, 24 по 30 октября на территории комфортабельного отеля на берегу Средиземного моря, для этого нужно запастись путевкой на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Если еще не выясняли подробности, заходите. Особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать на сайте Минздрава красную кнопку для жалоб пациентов. Речь идет о возможности россиян, которые столкнулись с проблемами при записи к врачу или получении льготных лекарств, оперативно сообщать об этом через красную кнопку на сайте ведомства. По мнению парламентариев, это позволит людям напрямую сообщать о проблемах на федеральном уровне, не оставаясь один на один с трудностями. Минздрав, в свою очередь, сможет видеть реальную картину по всем субъектам. Предполагается, что обращение через красную кнопку поспособствует более быстрому выявлению системных сбоев в здравоохранении конкретных регионов. Кроме того, данные пациентов будут формировать единую онлайн-карту на сайте министерства. В правительстве призвали интегрировать мероприятия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в образовательные программы школ, колледжей и вузов. По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, необходимо также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых, изобретателей, чтобы как можно скорее сформировать престижность этого направления. По его словам, это должны быть прежде всего студенты, которые уже вовлечены в работу в формате передовых инженерных школ, коллективы молодежных лабораторий, конструкторские бюро. Этим летом россияне могут улететь прямыми рейсами в 35 стран. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, в числе африканских направлений Египет, Сейшелы, Марокко и Тунис, в числе стран Ближнего Востока, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Израиль. Также прямые рейсы доступны в ряд азиатских стран, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд. Кроме того, без пересадок можно отправиться в страны СНГ. При этом в АТОР уточнили, что не все страны с прямым авиасообщением являются массовыми туристическими направлениями. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. Дарья Березовская, радио «Шансон».

нас живых еще не так мало.

Поскольку, как правильно было отмечено в выпуске новостей коллегой Дарьи Березовской, мы миновали 17-часовую отметку в столице, поэтому у нас вечернее застольное. Но какого вечера? Субботнего вечера. Это значит, что впереди вас ждет еще программа «Разгуляй». Обязательно будет в эфире. Ну а пока вместе с вами Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Петров и Альфонс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Владимирский централ на волне шансона, но сейчас из Владимирской области в Удмуртию мысленно переместимся для того, чтобы можно было поговорить о вокально-инструментальном ансамбле «Волга-Волга». Дело в том, что ребята утверждают, на большой фестиваль туда, в Удмуртию, в июле поедут не с пустыми руками, повезут подарки самым ярким своим поклонникам, кто на танцпол придет в необычных костюмах. А заодно и фильм про себя собираются снять там же, на фестивале. Ну а на радио шансон исполнят «Поручни любви».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

в этой песне, которая называется «Что с тобой? Как же я?» Один из голосов принадлежит Стасу Михайлову. Услышали его, узнали наверняка. И точно так же услышим мы голос Стаса Михайлова 14 ноября на столичной лайф-арене на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Запомните, самые доступные билеты на танцпол, там, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И, конечно, не только Стас Михайлов придет, будут на сцене Ирина Круг, Элиса Повал, Евгений Кемеровский и Татьяна Куртукова и Чепик, которые, кстати, чуть-чуть попозже послушаем. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Ну, тут можно продолжить даже ассоциативный ряд. Вот Юля Степанова придет в студию «Хорошего радио» к микрофону, и тоже будет балдеж, тоже будет здорово. Ваш покорный слуга Андрей Петров, попрощаюсь. Встретимся очень скоро. Завтра продолжим с вами отдыхать, продолжим выходной. Ну, а на волне шансона еще много-много хороших песен.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административные штрафы за незаконную продажу билетов на поезда дальнего следования. Согласно документу, штрафы будут применяться к тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, а также не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов. Гражданам за подобное нарушение будет грозить штраф до 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам до 500 000 рублей. В Роскачестве дали советы по выбору пляжного тура. Ключевое требование к договору с туроператором – это абсолютная конкретика. В документе должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, звездность отеля и точное расположение пляжа. Специалисты настаивают, необходимо убедиться, что в документе зафиксирована не просто близость к береговой линии, а точная удаленность пляжа от корпусов и гарантированное наличие лежаков с зонтами. Отказ менеджера письменно подтвердить присутствие на пляже пресного душа и туалетов в Роскачестве называют явным признаком недобросовестного сервиса. МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана заняли первое и второе места в рейтинге 100 лучших вузов России. У рейтинга есть три критерия – качество образования, уровень научной деятельности и востребованность выпускников. На основе этих параметров формируются рейтинговые баллы. Отмечается, что МГТУ значительно уступает МГУ в качестве образования и научной деятельности, однако лидирует в критерии востребованности выпускников и работодателей. Третье место занял Московский физико-технический институт, четвертое – Санкт-Петербургский госуниверситет, а пятую строчку сохранил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Доллар на выходные, понедельник, 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Брутальное мужское начало нового часа на радио «Шансон», группа «Бумер, не плачь». 18.07 в столице, зовут меня Юлия Степанова. Ну да, если мы с вами как минимум живы и здоровы, плакать, пожалуй, повода нет, потому что пока вот мы живы и здоровы, наверное, все на этом свете поправимо. Ну или почти все. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». Впереди у нас задорная песня, которая сейчас находится на 10-й строчке хит-парада «Шансон года» по итогам уходящей недели. Алексей Петрухин, Анна Семенович, «Раздели со мною лето». Если вы хотите поддержать эту песню в хит-параде, заходите на сайт radioshanson.ru в раздел «Хит-парад». Там есть все подробности. И проголосовать можно прямо там.

случай, когда человеку удалось трансформировать энергию в мирных целях. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Ну а зарядиться энергией песен «Шансона» по-русски вы сможете на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» этой осенью традиционно. У всех поклонников «Шансона» по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт. Радио «Шансон» приглашает 14 ноября в лайф-арену всех желающих. Самые доступные билеты на танцпол, конечно, где каждый зритель сможет стать частью большого музыкального, веселого, танцевального праздника. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Ирина Круг, группа «Лесоповал» и многие-многие другие. 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Осень, как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья.

наша дама пребывала в хорошем настроении, но сводите ее на один из концертов, который дают артисты шансона по-русски. Эх, повезет той даме, которая попадет на летний концерт группы, легендарной группы «Лесоповал». Коллектив соберет поклонников на летний концерт 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном Академ-джаз-клубе. Берите на заметку. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона для зрителей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.

0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Разгулялась волна, а тебе не пощёк.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Марк Бартон отправил нас в полет, и я предлагаю поддаться этому, так сказать, импульсу. Следующие два часа на радио «Шансон». Эх, разгуляй. Два часа самой динамичной, танцевальной, яркой, заводной музыки. Ну, а в 9 вечера я, Юлия Степанова, вернусь к вам уже в программу «Только для вас».
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля в России начнут продавать квартиры по биометрии. Подтверждать личности сторон договора можно будет с помощью идентификации в единой биометрической системе, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, нововведение повысит безопасность граждан при оформлении сделок в дистанционном формате, а также снизит риски злоупотребления электронной подписью. При этом гарантируется должный уровень защиты личных данных. Привычные способы подтверждения личности для оформления сделок сохранятся. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей. По информации портала «Говорит Москва», обладателями таких документов в основном стали жители Германии, Франции и США. Как рассказал директор консульского департамента МИДа Алексей Климов, речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзаменов на знание русского языка и истории, если разделяют традиционные ценности России. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет», Михаил Шуфутинский.

0: последние туры в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
2: Посидим-то мы, кто за что?

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Министерство просвещения подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября. Как сообщили в ведомстве, изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий с дошкольниками. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Также, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в следующем году изменится программа обучения в старших классах школы. Обновление содержания образования направлено на то, чтобы сделать обучение более прикладным и соответствующим современным требованиям. Школьники смогут выбирать базовый уровень изучения всех предметов, тогда как ранее обязательным было углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Автомобилисты могут получить компенсацию за наезд на яму, если будет доказана вина организации, содержащей участок дороги. Как рассказала артист, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свечников, при наезде на яму с последующим повреждением автомобиля водитель должен вызвать ГИБДД, так как именно документ с места поможет выиграть спор. Необходимо будет измерить выбоину и зафиксировать параметры в акте, составить схему и сфотографировать место происшествия. Если не представить суду материал, он может встать на сторону дорожной службы. Более 200 мероприятий организуют в столице ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается в России 27 июня. По информации портала «Говорит Москва», в этот день на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках пройдут концерты, экскурсии, лекции и спортивные тренировки. Ключевым событием станет фестиваль в парке «Ходынское поле» 27 и 28 июня. Его посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомиться с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и...

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35, 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам». Только для вас.
2: Хороший день, суббота. Хороший вечер субботы, когда завтра есть еще и воскресенье. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» начинается. Плюс 7-909-955-1030. Это наш номер. Пожалуйста, не забывайте подписывать свои послания прямо в самом сообщении. Оставляйте имя. Меня зовут Юлия Степанова. Я всем вам желаю бодрости, вдохновения, ну и, так сказать, наличия близких, которым можно передать привет или поздравить с каким-то профессиональным или личным праздником. Приступим. Здравствуйте. Хочу передать привет своему мужу Никите от его Зины. Коротко, но емко. Дальше у нас день рождения. Николай и Евгения, а еще друг Леонид, поздравляют любимого кума и крестного Дениса Кузнецова с днем рождения. Желаем Денису крепкого здоровья, большущей любви и множества ярких эмоций в этой жизни. Ты наш лучший друг, и мы тебя очень любим. Поставьте, пожалуйста, для Дениса Кузнецова любую песню Михаила Круга. Знаете, вот самое трогательное пусть прозвучит.
3: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мама?»

Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игры.

сейчас поздравления для тех, кто, собственно говоря, делает, заботится о нашем здоровье. Завтра отмечается День медицинского работника, но поздравления летят уже и сегодня, конечно. Шансон, мы сегодня отмечаем наш профессиональный праздник, День медика. Поздравьте Миргиясову, Надежду Баранчееву, Инну Белолипецкую, Наталью с праздником. Всего им самого наилучшего. Далее, любимое радио, огромный привет Дмитрию и Ольге Логачевым. Также хочется передать привет любимому сыночку Матвеюшке. У нас шашлык, сидим отлично, отдыхаем, всем хорошего настроения. Город Курск. Добрый вечер. А с днем рождения поздравляет Ирина замечательную женщину. Зовут ее Романчук Оксана. С самыми наилучшими пожеланиями. Шансон, хочу передать привет своим родным и близким, маме, бабушке. Они сейчас в Клину Московской области отдыхают. От Александра Тришкина из Пензы. У меня наконец-то начался отпуск. Месяц буду отдыхать. Завтра поеду на море, а потом сразу к вам. К нам? Ладно, приятных вам встреч и хорошего отдыха. Дорогие Наталья и Егор, от всей души поздравляем вас с днем рождения вашей замечательной доченьки. 7 лет – это такой чудесный возраст, когда каждый день полон открытий и приключений. Пусть ваша малышка растет здоровой, счастливой и любознательной. Пусть ее мечты сбываются, а каждый день приносит новые достижения и, конечно, радости. С любовью и наилучшими пожеланиями Иришка, Надюшка и Викуся.

0: Дмитрий Хмелев в программе «Только для вас». «Рождение» называется эта песня. Продолжим. Добрый вечер, дорогой шансон. Субботний вечер на даче – это наше тихое счастье. Спасибо любимым родителям Виктору и Наталье за этот уют, шашлык и тепло. Андрей и Алинка со мной. И только наша Сашуля сейчас на работе. Шлем тебе, дочка, огромный привет. А еще день рождения моего кума Игоря Старокожего. Кум, будь здоров и счастлив. С праздником тебя. И пламенный привет родному селу Камбулат на Ставрополье. От Татьяны это сообщение. Всем колхозникам совхоза Крюково, трактористам и комбайнерам, передовикам производства и моему брату-агроному Станиславу Котомину. У него сегодня юбилей, ему 50 лет. Его друзья хотят поздравить с днем рождения и передать, пожелать ему здоровья, обильного урожая и чистого неба над головой. Станислав, всех благ вам и, конечно, хорошая песня в вашу честь прозвучит непременно. Шансон, хочу поздравить с днем медицинского работника, жену Карпову Татьяну и друга семьи Белякову Наталью. Желаю здоровья, благодарных пациентов, энергии и успехов. Свитов Сергей, город Рошаль.
1: Наливай, брат.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Евгений Кемеровский на радио «Шансон». Не потеряйте нашу волну. Программа только для вас продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Это наш номер для ваших сообщений. Оставляйте, пожалуйста, свою подпись прямо в тексте сообщения. Любимое радио «Шансон», передаю привет любимому мужу Константину. Ты мой герой и лучший мужчина на свете. Твоя супруга Мария. «Шансон», передайте, пожалуйста, привет мужу Никулину Дмитрию. Он купил себе классные диски, с чем его и поздравляю. А мне нужны такие же, но еще лучше. Жена Татьяна. Не знаю, об автомобильных дисках идет речь или CD-дисков накупил себе Дмитрий. Ну, пусть в любом случае все у вас будет хорошо. Здравствуйте, привет папе Фролову Евгению из станицы Беломечетской. Он, наверное, сейчас в дороге и слушает радио. А также моей супруге Алине Фроловой от Евгения. Следующий привет Павлу Янину и Ивану Егорову. Они в отпуске. Всего им хорошего. Сидят, жарят мяско в деревне, слушают радио «Шансон». Это их любимое радио. Подпишитесь, пожалуйста, в следующий раз. Привет мужу Дмитрию Анурееву. Сидим на даче в Александровке на улице, ужинаем, наслаждаемся вечером и природой. Всем хорошего вечера, желает Елена. Поздравляю любимого мужа Андрея с днем медицинского работника и наших дорогих гостей тоже с праздником. Всем любви, добра, хорошего настроения от Анны из Чаплыгина.

Лагучев появился в программе только для вас. Не просто так. У меня сегодня день рождения. Хочу себя поздравить. Поставьте, пожалуйста, песню Лагучева. А, Галюня написала. А, Галочка, давайте пожелаем вам здоровья, большой-большой любви, всего самого красивого, интересного и веселого. С днем рождения. Шансон. Привет, мои вытигорочки. Надюшка, Иришка, Натали, Викуся. Как хорошо, что мы снова встретились. И хорошего субботнего вечера. Спасибо, Натали, что всегда нас принимаешь, ваш Егорка. Передайте привет из Самары Родионову Денису от жены. Я его люблю. И мы, кстати, оба медики с мужем. Так что вас с профессиональным праздником наступающим. Добрый вечер, Шансон. Хочу передать привет любимому мужу Фоме. Я тебя люблю, твой Рузик. Рузанна. Добрый вечер. Привет из Радужного Владимирской области. С днем медика нас. Всем успехов, здоровья, мирного неба. Отдыхаем на даче. Наталья. Добрый вечер. Хочу поздравить свою жену Светлану с днем рождения и пожелать ей всего самого наилучшего. Муж Петр. И группа «Сентябрь».

0: тебя.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наталья Гордиенко была у нас в объятиях тоски, а мы как раз вот в теплые объятия ваших сообщений перемещаемся. Дорогое радио, в этот прекрасный теплый вечер хочу передать привет любимому мужу Дмитрию и дорогой крестной Людмиле. Сидим сейчас на природе, слушаем шансон Евгения. Огромный пламенный привет дружной семейной компании, это Волгоград, любимому, самому лучшему мужу на свете Юрию, самой лучшей доченьке Дашеньке и зятю Александру от мамы Людмилы. Добрый вечер, включите, пожалуйста, песню «Берега любви». С праздником всех медиков города Балашихи и с днем рождения Ирину. Берега мечты.

К берегам следующей программы по заявкам мы будем стремиться. Конечно, многое сегодня не успели. Суббота вечер, это традиционно безумное количество сообщений. Пожалуйста, не огорчайтесь, не расстраивайтесь. Завтра в 3 часа дня и в 9 вечера все непременно повторится. Шансон пишет вам Василий из города Истры Московской области. Мы сегодня на даче отмечаем день рождения. Дело в том, что 17 июня у меня наступил юбилей, мне исполнилось 60. Серьезный возраст для мужчины. Но это если вы воспринимаете его серьезно. Не обязательно быть серьезным в 60. Но я надеюсь, что впереди еще очень много интересных лет. Пусть планы исполняются, а желания сбываются. Василий, город Москва. И если можно, поставьте песню Таисии Повалий «Застольная». Ну вот эта песня и будет звучать под финал программы. Василий, вас с днем рождения. А всем добрый вечер.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

«Последний полет», Михаил Шуфутинский. Вторая строчка хит-парада «Шансон года» по итогам уходящей недели уступила песня композиции Александра Новикова. Но еще можно поддержать в любое удобное для вас время и посмотрим, что будет в следующую пятницу. Радует то, что Михаил Шуфутинский в этом году согласился поехать с нами на фестиваль «Бархатный шансон». И вы, пожалуйста, примыкайте к нашей шансонной компании. В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме мэтра жанра, с нами едут Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие замечательные артисты. Все подробности вы найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение.

стетоскопом. Тогда нас садили.

Иван Леонидович Кучин в эфире вечернего шансона. Продолжим. Скоро нам споют Александр Новиков, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Другие любимые артисты. Еще раньше Алексей Петрухин, участник и бархатного шансона, и предстоящей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». С подробностями о наших мероприятиях вы можете познакомиться на сайте radioshanson.ru. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября на Лайф-арене для зрителей старше 12 лет. Но вот в июне Алексей Петрухин с Анной Семенович придут к нам на живую струну 26 числа.

на двоих. Нам решетку дождик мочит, он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

Заслуженный артист России Сергей Вячеславович Трофимов, как всегда, в бодрые ритмы умудрился поместить некоторое количество важных философских мыслей. Ну вот подумаем об этом, о себе вчерашних на досуге. В настоящем нам пора с вами прощаться, а в будущем, завтра днем, мы с вами снова услышимся. И такая ситуация вполне, я думаю, гармонична. У микрофона была Юлия Степанова. Девочки, он занят. Далее для вас поет Тамара Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио
4: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Сколько раз от тебя прятал с тушу глаз. Седину вместо роз я дарил не раз. Все мои глупости, золотко, прости. Ты одна вновь меня можешь лишь спасти.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

Селю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

0: давно.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: процентов. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду? Из-за стенок режимного лагеря я к тебе уцелевший приду.